0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Золотые хиты.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

touch this.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Там, где музыка прежде всего.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя выхода из тени. Ну, вы получите только то, над чем трудились до этого. Никаких внезапных бонусов ждать не стоит. Тельцы. Возможно, конфликты и споры, но они в итоге окажутся полезными. Если планировались большие покупки, лучше пока повременить, не тратьте деньги. Близнецы. Вы почувствуете себя так, как будто сорвали джекпот. Неделя принесет ощущение перемены, прорыва, которого вы так давно ждали. Раки. Неделя максимально обостренных чувств и вдохновения. Вы, наконец, поверите в свои силы, знания и накопленный опыт. Львы. Время комфорта и бытовых наслаждений. Идеальная неделя для отпуска. Хотя, возможно, события, которые перевернут ваш

0: них берите паузу, чтобы не наломать дров. Водолеи. Неделя планов, но не действий. Где-то точно придется отступить. Доверяйте внутреннему голосу и работайте над созданием альянсов. Рыбы. Ваши цели лежат в области партнерства и доверия. Некоторые союзы могут развалиться, но вы увидите, что это к лучшему.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми шестиметровыми скелетами по имени Джейн и Питти из музея

0: естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
1: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери вести сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в Институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил 3 социальных предприятия региона. Образовательный центр «Рассвет», детский технический центр «Инженерка» и центр восстановительной медицины «Продвижение в радость». Глава региона обсудил с руководителями перспективы развития, поручив ведомствам проработать дополнительные меры поддержки и решить вопрос расширения площадей для центра «Рассвет». Он отметил, что все эти организации входят в региональный реестр социальных предпринимателей, где доступны гранты, льготное финансирование и услуги центра «Мой бизнес». Программа «Земский работник культуры» расширила перечень доступных вакансий в Ульяновской области. Теперь в ней участвуют 52 вакансии. Они открыты в 18 муниципальных образованиях региона. Как сообщили в региональном министерстве культуры и культурной политики, больше всего требуются преподаватели творческих направлений, руководители кружков, хореографов, режиссеров массовых мероприятий. Победитель программы получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Обязательное условие – трудиться на выбранном месте нужно будет не менее 5 лет. Прием заявок на участие продлится до 15 июля. При оценке кандидатов будут учитываться профессиональный опыт, образование и значимые достижения. Участники с наивысшими баллами станут новыми специалистами по программе. Ульяновске продолжают благоустраивать сквер имени Ивана Яковлевича Яковлева. Все работы завершат ко дню города. Об этом сообщил глава города Александр Балдакин. В этом году в сквере заменят освещение и отремонтируют ограждение по периметру зеленой зоны. На многих участках старый штукатурный слой растрескался, местами отвалился, из-за этого начала разрушаться кирпичная кладка. Александр Балдакин поручил привлечь к контролю за выполнением работ не только сотрудников муниципального бюджетного учреждения, городской центр по благоустройству, но и инженеров организации «Стройзаказчик». РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке мармелада «Бон Пари Баблс» «Гранат смородина». 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной. И написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой, или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
2: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овенам, неделя выхода из тени. Ну, вы получите только то, над чем трудились до этого. Никаких внезапных бонусов ждать не стоит. Тельцы, возможно, конфликты и споры, но они в итоге окажутся полезными. Если планировались большие покупки, лучше пока повременить, не тратьте деньги. Близнецы, вы почувствуете себя так, как будто сорвали джекпот. Неделя принесет ощущение перемены, прорыва, которого вы так давно ждали. Раки, неделя максимально обостренных чувств и вдохновения. Вы, наконец, поверите в свои силы, знания и накопленный опыт. Львы, время комфорта и бытовых наслаждений. Идеальная неделя для отпуска. Хотя, возможны события, которые перевернут ваше представление о чем-то. Девы, неделя системного разбора полетов. Вы сможете обнаружить все недостающие фрагменты пазла. Будьте внимательны к информации от других. Весы. Время быть финансово внимательными. Не стоит делать больших вложений и разбрасываться деньгами просто так. Вас может подвести самоуверенность. Скорпионы. Неделя закрытия счетов. Вам нужно избавиться от долгов и пересмотреть бюджет. Разберитесь со всеми неприятными вопросами.

0: С вами Радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
4: Реклама.
5: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.
7: Песен еще не написаны, сколько? Скажи, кукушка.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери вести сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Ульяновские депутаты одобрили изменения в госпрограмму «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов». Новый министр Виталий Зайцев сообщил, что 351 тысяча рублей, сэкономленные на традиционном обследовании лесов, будет направлено на кадастровые работы и обновление лесного плана. Депутаты пожелали министру успехов и подняли ряд проблем. Захламление Свияги, строительным мусором, необходимость контроля за недроиспользователями, развитие экопарка «Черное озеро» и ликвидацию мазутохранилища. Депутаты Ульяновской области предложили увеличить компенсацию на стоматологические услуги для участников специальной военной операции. Так как текущая сумма в 45 тысяч рублей недостаточна для покрытия фактических затрат на лечение, они рекомендованы пересмотреть объем бюджетных ассигнований для этой меры социальной поддержки. В целом, поддержка участников СВО и их семей находится на особом контроле у государства. В текущем году планируется увеличение страховых сумм и компенсация для участников специальной военной операции на 4,5%. Также предусмотрены различные виды финансовой поддержки, включая ежемесячные выплаты и льготы, которые варьируются в зависимости от региона. Член финской партии «Альянс Свободный» Армандо Мема заявил, что все больше стран привлекаются в войну против России на территории Украины. Поводом послужило решение Дании выделить 670 миллионов евро на военную поддержку Киева. А Финляндия уже находится в процессе получения ядерного оружия после отмены запрета на его ввоз и хранение. По словам Мема, Европа не оставляет России иного выбора, кроме как защищать свою национальную безопасность. Москва же считает поставки вооружений Украине игрой с огнем, которая напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием станут законной целью для России. В России в Подмосковье экоферма «Огород» получила сертификат на первый отечественный органический уксус и строит новый цех. Продукция маркирована госзнаком «Органик» и внесена в реестр Минсельхоза. Напомним также, обязательную сертификацию введут также для терминов «эко» и «био». Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может переносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров, если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худший показатель у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовали росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной. И написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой, или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
2: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Программа «Земский работник культуры» расширила перечень доступных вакансий в Ульяновской области. Теперь в ней участвуют 52 вакансии. Они открыты в 18 муниципальных образованиях региона. Как сообщили в региональном министерстве культуры и культурной политики, больше всего требуются преподаватели творческих направлений, руководители кружков, хореографов, режиссеров массовых мероприятий. Победитель программы получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Обязательное условие – трудиться на выбранном месте нужно будет не менее 5 лет. Прием заявок на участие продлится до 15 июля. При оценке кандидатов будут учитываться профессиональный опыт, образование и значимые достижения. Участники с наивысшими баллами станут новыми специалистами по программе. Ульяновске продолжают благоустраивать сквер имени Ивана Яковлевича Яковлева. Все работы завершат ко дню города. Об этом сообщил глава города Александр Балдакин. В этом году в сквере заменят освещение и отремонтируют ограждение по периметру зеленой зоны. На многих участках старый штукатурный слой растрескался, местами отвалился. Из-за этого начала разрушаться кирпичная кладка. Александр Балдакин поручил привлечь к контролю за выполнением работ не только сотрудников муниципального бюджетного учреждения, городской центр по благоустройству, но и инженеров организации «Стройзаказчик». Автотранспорт, произведенный на донецком предприятии «Донспецмаш», поставляется по всей России. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Сергей Гусев, уточнив, что проект создания гражданского автопрома в ДНР при поддержке властей Российской Федерации и первого вице-премьера Дениса Мантурова стартовал осенью прошлого года и важен для импортозамещения. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, завод выпускает спецтехнику для ЖКХ и каркасные автобусы, скорой помощи, школьные, маршрутные, туристические машины. Предприятие создано при поддержке группы компании «Луидор». Российские ученые создали нейросетевой алгоритм для поиска полезных ископаемых. С его помощью на юге-востоке Янао уже определены перспективные участки под карьер песка и торфа рядом с инфраструктурой. Разработка помогает находить общераспространенные полезные ископаемые прямо на лицензионных участках добычи углеводородов. Это решает проблему удаленности карьеров, позволяя экономить на логистике. Только крупным объектам в Янао потребуется свыше 1 миллиона кубометров песка. Сокращение транспортных затрат снижает себестоимость строительства инфраструктуры в Западной Сибири и Арктике и уменьшает экологическую нагрузку. Инженеры из Университета Колорадо создали новый класс материалов, вдохновившись канцелярскими скобами. Они обнаружили эффект запутанности, когда переплетенные частицы образуют прочный комок, который сопротивляется разрыву, как твердое тело, но легко распадается от вибрации. Новый материал сочетает в себе редко встречающиеся вместе прочность и ударную вязкость, а также позволяет управлять сцеплением с помощью вибрации. В будущем такие материалы могут использоваться для строительства разборных зданий и мостов из возобновляемых ресурсов, а также в робототехнике. Сейчас команда тестирует новую форму частиц с дополнительными выступами для создания еще более прочного соединения. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Дэвид Гетта и певица Сия с песней «Let's Love». Прекрасное пожелание и прекрасный настрой в начале новой рабочей недели. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 6 июля. Впереди у нас «Танцы минус» и песня «Иду».
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: Группа «Танцы минус» и прекрасный способ проводить летние денечки в песне «Иду». А впереди у нас музыкальная новинка. Это Милен Фармер и песня 26-го года. Ну а прямо сейчас узнаем, в каких реках России можно до сих пор найти жемчуг. Какая жемчужина видела даже динозавров.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Надеюсь, ваш понедельник проходит успешно, удачно и в темпе отличной музыки. У нас впереди прекрасный танцевальный хит Дуа Липы «Гудини».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Привет.
1: Ульяновск FM.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка золотых хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Limp Bizkit, Мистер Президент. А откроет золотую коллекцию Dire Straits, Your Latest Trick.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Скоро послушаем пятерку лучших песен только про любовь. Пять песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия «Принцесса Света».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
4: Реклама.
3: Сегодня пять песен любви откроет песня о том, что во многом любовь объединяет города. Это Валерий Сюткин и Ромарио, песня «Москва, Нева». Еще у нас впереди Дюран-Дюран, «Come Undone», а прямо сейчас Anastasia, «Left Outside Alone».

0: В этой песне Моргана Волана все романтичное, и настрой, и текст, и музыка. Love Somebody в пяти песнях о любви, а чуть раньше Joy Touch by Touch. К пяти песням о любви вернемся завтра в 13.05, но романтическое настроение пусть нас сопровождает весь сегодняшний понедельник. Впереди Sweetbox, песня Shout. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Надеюсь, за прошедшие выходные многие из нас успели насладиться прекрасными летними деньками, почувствовать настоящее лето. Сегодня рабочий понедельник, начало новой недели, и нас ждет ныряние в океан, по крайней мере, в океан музыкальный. Впереди у нас музыкальные ребята Португал The Man, Алок и Зеба.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ask FM.
1: Хорошая музыка с нами всегда, а три песни золотой коллекции неизменно ожидают нас в последнюю четверть часа. В золотую коллекцию в этот раз вошли Хуанес, Ла Камиса Неро, чуть раньше Крис Ри и уже скоро Pet Shop Boys, Always on My Mind.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке мармелада Бон Пари Баблс гранат смородина. 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Фунто.
1: Это Хуанес в золотой коллекции часа. Впереди у нас Дайдо Thank You. А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодии из фильма «Однажды в Америке».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Прекрасный танцевальный хит, в котором очень много летнего настроения. Надеюсь, никто не против. Это Мэдисон Марс, New Vibe Who This. С вами Андрей Королев. Сегодня 6 июля. Начинается новая жаркая летняя неделя. Понедельник жаркий сегодня во многих смыслах. Впереди у нас группа «Серебро» и песня «Дыши».

Это Оливия Дин и песня, в которую можно запросто влюбиться. Не зря она называется «So easy to fall in love» — «Так легко влюбиться». Это музыкальная новинка, не забываем про них и помним, конечно же, про золотые хиты. У нас впереди «Savage», «Only You».

0: Ульяновск FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Пусть сегодняшний понедельник приносит нам не только пользу, но и много удовольствия. Впереди песня, которая хорошо слушается и вечером, особенно в конце рабочей недели, да и в понедельник ее тоже можно послушать. Песня «Шабузи» называется «Типси». Это когда слегка навеселе.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске динамичный рок-хит Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Чуть раньше красивая лиричная песня Робби Уильямса Angels. А откроет золотую коллекцию Бонни Тайлер.
2: Ульяновск-ФМ. 104.2.
3: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше «Рулите за призами» от «Магнит» при покупке пельменей отборных «Цезарь» с говядиной, курицей и свининой 700 граммов за 329 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Золотая коллекция. Радио Ул

0: Это Sunrise Avenue с песней Fairy Tale Gone Bad. И хотелось бы, чтобы не только сказки заканчивались хорошо. Ну, золотая коллекция в этом часе уже завершилась. Для того, чтобы меньше, чем через час, порадовать нас снова подборкой из трех песен из разных музыкальных десятилетий. Впереди Моджо Леди, а еще у нас по плану инструментальная музыка и знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

Надеюсь, ваш сегодняшний понедельник проходит приятно и хорошо. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам в компании отличной музыки и сохранением, конечно же, летнего настроения. Впереди у нас Агата Кристи, музыка, которую мы любим.

Хорошая музыка с нами всегда, только что Тедди Свимс и песня «The Door». Сегодня понедельник, 6 июля, и сегодня отмечается Всемирный день поцелуя. Как такие праздники отмечать, сомнений быть не может. Впереди у нас Пол Маккартни, «Yesterday», «Золотые хиты».

FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Конечно же, не забываем про музыкальные новинки. Скоро послушаем Алекса Ворона, песню «Fever Dream». Тот самый случай, когда можно сделать чуточку погромче.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Тройка песен золотой коллекции уже нас готова радовать и удивлять. Звучит она, как всегда, в последнюю четверть часа. В этом выпуске Westlife, I Lay My Love On You. Чуть раньше Майкл Джексон. Откроет золотую коллекцию Джонни Хей Джаз, Shattered Dreams.
0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская 22Н 729-789.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции этого часа Westlife, песня и про любовь, и в каком-то смысле про самоотречение. I lay my love on you. Впереди у нас Scorpions, Does Anyone Know? А еще послушаем инструментальную музыку.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновскую область поступит 10 новых камер для автоматического выявления лесных пожаров. Об этом на встрече с начальником департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуардом Леонтьевым сообщил министр природы региона Виталий Зайцев. По словам министра, весенний пожароопасный период прошел благополучно. Число ликвидированных возгораний в текущем году существенно ниже прошлогодних 9. За лесами следят 28 квадрокоптеров. Закупка оборудования ведется по федеральному проекту сохранения лесов, нацпроекта «Экологическое благополучие». На эти цели выделено свыше 7 миллионов рублей. Депутаты Гордумы Ульяновска под руководством главы комитета по ЖКХ Владимира Фадеева проинспектировали Северное и Заволжское кладбище. На Северном кладбище депутаты отметили необходимость расширить дороги и заасфальтировать центральную аллею к воинским могилам. По словам Фадеева, ремонт покрытия завершат до 1 сентября. Также планируется поддерживать чистоту и работу освещения с видеонаблюдением. На новом кладбище Заволжское 3 уже установлены мусорные бункеры и ограждения. Ведутся покос травы и завоз материалов для дорог и стоянки. До конца года там планируют построить центральную дорогу, благоустроить участок для военных захоронений, установить памятник без вести пропавшим воинам, а также организовать освещение и видеонаблюдение. С начала года из Ульяновской области на экспорт отправили свыше 31 тысячи штук гофрированного картона. Об этом рассказали в областном Россельхознадзоре. Основной объем продукции – 27 тысяч штук – ушел в Грузию. Еще 4 тысячи штук поставили в Азербайджан, 750 – в Таджикистан. Перед отправкой партии гофрокартона проверили в лабораторных условиях. Специалисты провели необходимые исследования и фитосанитарные экспертизы. Карантинных организмов обнаружено не было. Депутаты Госдумы предложили ввести в России единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для пар, проживших в браке 50 лет и более. Выплату предлагается индексировать или пропорционально увеличивать к следующим юбилейным датам. По мнению парламентария, такая мера укрепит институт семьи, повысит общественное признание длительного брака и поможет сформировать единый подход к поддержке семейных ценностей. Уточняется, что подобная инициатива не является единственной. Депутат Каплан Паниш предложил иную схему поощрения долгих браков с выплатами от 5 до 250 тысяч рублей в зависимости от количества прожитых лет вместе. Инженеры из Университета Колорадо создали новый класс материалов, вдохновившись канцелярскими скобами. Они обнаружили эффект запутанности, когда переплетенные частицы образуют прочный комок, который сопротивляется разрыву, как твердое тело, но легко распадается от вибрации. Новый материал сочетает в себе редко встречающиеся вместе прочность и ударную вязкость, а также позволяет управлять сцеплением с помощью вибрации. В будущем такие материалы могут использоваться для строительства разборных зданий и мостов из возобновляемых ресурсов, а также в робототехнике. Сейчас команда тестирует новую форму частиц с дополнительными выступами для создания еще более прочного соединения. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это мистер Данос и песня «О-ла-ла». Очень неспешный хит, который подходит под жаркую летнюю погоду. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди у нас Юлия Чичерина с песней «Блюдца».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Одна из музыкальных новинок — это Калум Скотт и Леони, песня «Stay». Не забываем мы и про золотые хиты. У нас впереди шведский поп-коллектив, который стал известен благодаря песне «Ten O'Clock Postman». Послушаем группу Secret Service.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: from you, no.
1: Ульяновск FM.
2: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

0: Надеюсь, вы уже чувствуете приближение рабочего понедельника. А рабочий понедельник – это один из самых долгожданных вечеров на рабочей неделе. Впереди нас Роберт Кристиан, Алис Шука и песня «In the End».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидает. В этом выпуске Brainstorm Maybe, чуть раньше Хулио Иглесиас и Долли Партон, а откроют золотую коллекцию Aha, Take On Me.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

в золотой коллекции этого часа «Brainstorm Maybe». С вами Андрей Королёв. Хорошего вам вечера понедельника. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, «Space» и мелодия «Пристегните ремни».

0: радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет малооблачно, дождь, а ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: композиции «In the Dark», у которой настроение, в общем-то, минувших выходных. Надеюсь, что у вас получилось прекрасно отдохнуть. Да и первый рабочий уже тоже, в общем-то, позади. А впереди у нас хай-фай. Послушаем песню «Беспризорник». Меня зовут Алена Богданова, и я с удовольствием составлю вам сегодня компанию.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке мармелада «Бон Пари Баблс» «Гранат смородина». 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Трек называется «Time Flies». Порой бывает полезно уйти в мир мечтаний, фантазии. Это дарит вдохновение. Впереди у нас с вами песня «California Dreamin'», «Мечтая о Калифорнии», «Beach Boys».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет малооблачно, дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

пришел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

снег вошел вслед за мной. И вдруг снег растаял, увидел тебя. На пороге остались только капли дождя. Нас уносит река. Плав

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Хорошего вам вечера понедельника. Спасибо, что время проводите с нами. А я смотрю вперед. Там у нас золотая коллекция, в которой для вас Roxette, How Do You Do, Sarah Connor, Just One Last Dance, а еще Black Wonderful Life.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В нашу с вами золотую коллекцию Сара Коннор «Just One Last Dance». Вам желаю уже так не спеша завершать все дела на сегодня. Прекрасного вечера. Далее R.E.M. «Losing My Religion». До этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше музыка понятная без слов.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. С начала года из Ульяновской области на экспорт отправили свыше 31 тысячи штук гофрированного картона. Об этом рассказали в областном Россельхознадзоре. Основной объем продукции – 27 тысяч штук – ушел в Грузию. Еще 4 тысячи штук поставили в Азербайджан, 750 – в Таджикистан. Перед отправкой партии гофрокартона проверили в лабораторных условиях. Специалисты провели необходимые исследования и фитосанитарные экспертизы. Карантинных организмов обнаружено не было. Ульяновские депутаты одобрили изменения в госпрограмму «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов». Новый министр Виталий Зайцев сообщил, что 351 тысяча рублей, сэкономленная на радиационном обследовании лесов, будет направлена на кадастровые работы и обновление лесного плана. Депутаты пожелали министру успехов и подняли ряд проблем. Захламление Свияги, строительным мусором, необходимость контроля за недроиспользователями, развитие экопарка «Черное озеро» и ликвидацию мазутохранилища. В Ульяновскую область поступит 10 новых камер для автоматического выявления лесных пожаров. Об этом на встрече с начальником департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуардом Леонтьевым сообщил министр природы региона Виталий Зайцев. По словам министра, весенний пожароопасный период прошел благополучно. Число ликвидированных возгораний в текущем году существенно ниже прошлогодних 9. За лесами следят 28 квадрокоптеров. Закупка оборудования ведется по федеральному проекту сохранения лесов, нацпроекта «Экологическое благополучие». На эти цели выделено свыше 7 миллионов. Рублей. Для возобновления мирного процесса по Украине нужна политическая воля Киева и его западных кураторов, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. Россия готова продолжить переговоры с точки их остановки, однако украинские власти лишены самостоятельности в принятии решений. По словам дипломата, требования главы украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги в диалоге абсурдно из-за введенного Владимиром Зеленским запрета на контакты с Москвой. России нужно урегулирование, устраняющее первопричины конфликта, а не заморозка боевых действий для усиления ВСУ. Напомню, что Владимир Путин назвал 4 основы для диалога. Стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на Земле и принципы двухлетней давности. Пилотное исследование, проведенное в Университете штата Пенсильвания, показало, что ношение охлаждающей шапки может вызвать изменения в мозговой активности и способствовать уменьшению симптомов депрессии. В эксперименте принимали участие 24 студента. В течение недели проходили сеансы, во время которых половина из них носила шапки с температурой 0,5 градусов. Результаты показали, что у этой группы сразу после первого сеанса на ЭЭГ увеличилось количество альфа-волн, связанных со спокойствием и расслаблением. Ученые подчеркивают, что метод является низкорискованным и приятным для пациентов. Однако для медицинских рекомендации требуются дальнейшие исследования. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра у нас с вами будет малооблачно, дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
5: Реклама.
6: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Хостел Адреналин. Вам желаем прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А впереди прекрасная Милен Фармер. Послушаем ее новую песню. Она называется «Чей теперь черед?». А автором текста выступила сама Милен Фармер.

0: Влад Уикид, Фэнси, Флеймс оф Лав. Вам прекрасного летнего вечера. Оставайтесь с нами. Далее Риана, которую снова заподозрили в беременности после того, как она выложила новые фотографии. Ну, поживем, увидим. А еще послушаем ее песню «Unfaithful».
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск ФМ

0: Для вас здесь звучат отличные песни на очереди композиция «Way Down We Go». Но прежде еще послушаем Анну Романову, расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет малооблачно, дождь, а ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.

0: Мы с вами уже приблизились к нашей золотой коллекции, в которой для вас Savage Garden, I Want You, также Hurts, A Wonderful Life, а в начале золотой коллекции Modern Talking, Do You Wanna?
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Hurts, Wonderful Life в нашей с вами золотой коллекции. Далее Крис де Бург, Let It Be. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше у нас с вами музыка, понятная без слов. Послушаем Ванессу Мэй. Она обладает необычной техникой игры на скрипке, которую она сама называет электрической.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет малооблачно, дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Куш-куш, I'll fight back with love tonight. Дальше у нас с вами Alphaville. Песня называется Forever Young. Кстати, изначально коллектив планировали назвать Forever Young, но позже сменили название на Alphaville в честь фильма Жан-Люка Годара.

0: родная.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
2: Радио Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Приятного вам вечера в компании любимой музыки, а я вас скоро порадую песнями золотой коллекции «It's My Life» доктора Албана, «My Immortal Evanescence», а еще «Радио Гага» «Queen».
0: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Вокалистку зовут Эми Ли, а группа называется Evanescence, песня My Mortal в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю хорошего вечера. Далее для вас Роберт Майлз Фейбл. До этого еще узнаем, что завтра будет с погодой. А чуть раньше музыка, понятная без слов, композиция Бодинери.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет малооблачно, дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: каждой ноте лета. Песня называется «Сеньорита». Это были Шон Мендес и Камил Кабельо. Далее «Високосный год». Послушаем лучшую песню о любви. Но прежде еще минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evolute iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exceed Xlantix ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evolute iJoy, обошел городской кроссовер Yuma 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Chang'an Siyuan Q05. Это данное агентство «Автостат». Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все «за» и «против» гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке, извесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Через пару минут у нас с вами Дамиано Дэвид с хитом Next Summer. Но прежде я еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы, неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальны. Девы, ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы, возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лести и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы, ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги, не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи, ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы, возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет малооблачно, дождь, а ветер юг-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет малооблачно, дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке мармелада Bon Paris Bubbles гранат смородина. 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов, срок, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет малооблачно, дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Через пару минут у нас с вами песня Милен Фармер, Данлирю де Лондер. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы, неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальны. Девы, ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы, возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лесть и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы, ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги, не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи, ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы, возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет малооблачно, дождь, а ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет малооблачно, дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 24-26.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мои?

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

never needed anyone.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.